и желтые цвета. Причем разделяет их почти идеально ровная граница. Такие плоды называют химерами. Они возникают из-за редкой генетической мутации. Яблоко образуется из клеток двух разных генетических групп. Встречается такое примерно один раз на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы не видела ничего подобного. Теперь ее скромная лавка привлекает толпы любопытных посетителей. Все хотят взглянуть на фруктовую знаменитость. Житель Непала Хари Чандрагири установил необычный рекорд в книге Гиннесса. Он спустился на руках вниз по исторической лестнице в китайском городе Чунцин. Всего мужчина преодолел 100 ступеней. Весь спуск занял у него 45 секунд. Трюк был очень опасным. Случайное падение могло привести к тяжелым травмам. Хари признался, что готовился к рекорду долго и сохранял полный контроль над телом. Своим достижением он хотел показать, что стойка на руках может быть не только зрелищной, но и очень точной. Своей цели рекордсмен добился, без сомнений. Жительница Малайзии поделилась в социальных сетях историей, связанной с давним суеверием. Некоторые люди верят, что несчастье подстерегает человека в возрасте, который заканчивается на цифру 9, 19, 29, 39 и так далее. Героиня могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее муж заявил, что хочет развестись. Известие стало для женщины громом среди ясного неба. Развод случился, когда ей было 29 лет. Пользователи интернета посочувствовали рассказчице, но заметили, что верить в приметы не стоит. По их мнению, она просто полюбила не того человека, который оказался способен на предательство. А возраст 29 лет здесь совершенно ни при чем. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению «Примгидромета», завтра в четверг в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 9 11.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио «Приморская волна» в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с «Прим-волной». 16+. Приморская волна.
1: За чертой я оставлю осколки обид и тревожные сны, и до боли холодные.

0: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 9153. 8 914 701 9153.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8 423 26 86 911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: Терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази. Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
4: А 16+.
5: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
6: Я тут.
5: Алиса.
6: Всегда рядом с

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: «Русская волна». Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: Приморье, 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится все более известной. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, неважно в каких войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины, как дань уважения им, ветеранам, и памяти тех, кого уже нет в живых. Несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля, День ветеранов боевых действий, уже организованно отмечается в ряде российских регионов. Например, в Москве традиционным местом встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту, а затем организуется культурная программа с участием известных артистов. В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к вечному огню, к памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам. К тому же в последнее время данной дате уделяют все больше внимания и средства массовой информации, что также способствует признанию и распространению праздника.
3: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов, 17 томов текста, это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 20 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Впоследствии его соредактором стал ученый-единомышленник Жан де Ламберт. Участие в составлении энциклопедии приняли также самые выдающиеся мыслители века Просвещения: Вольтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луи Монтескье, Поль Адриан, Гельвеция и другие. Первая энциклопедия была не только популярной и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прямо гидромета. Завтра в четверг Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Волна. Волна. Приморская. Волна. Все

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
2: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение «Примгидромета». Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: попробовать рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
2: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной. 16+.
0: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье.

0: Приморская волна. Все только начинается. Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 14 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В новозеландском городе Крайстчерч в магазине Sunshine Corner Market появилось необычное яблоко. Оно относится к сорту Брейнерн и окрашено в красный и желтый цвета. Причем разделяет их почти идеально ровная граница. Такие плоды называют химерами. Они возникают из-за редкой генетической мутации. Яблоко образуется из клеток двух разных генетических групп. Встречается такое примерно один раз на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы не видела ничего подобного. Теперь ее скромная лавка привлекает толпы любопытных посетителей. Все хотят взглянуть на фруктовую знаменитость. Житель Непала Хари Чандрагири установил необычный рекорд в книге Гиннесса. Он спустился на руках вниз по исторической лестнице в китайском городе Чунцин. Всего мужчина преодолел 100 ступеней. Весь спуск занял у него 45 секунд. Трюк был очень опасным. Случайное падение могло привести к тяжелым травмам. Хари признался, что готовился к рекорду долго и сохранял полный контроль над телом. Своим достижением он хотел показать, что стойка на руках может быть не только зрелищной, но и очень точной. Своей цели рекордсмен добился, без сомнений. Жительница Малайзии поделилась в социальных сетях историей, связанной с давним суеверием. Некоторые люди верят, что несчастье подстерегает человека в возрасте, который заканчивается на цифру 9. 19, 29, 39 и так далее. Героиня могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее муж заявил, что хочет развестись. Известие стало для женщины громом среди ясного неба. Развод случился, когда ей было 29 лет. Пользователи интернета посочувствовали рассказчице, но заметили, что верить в приметы не стоит. По их мнению, она просто полюбила не того человека, который оказался способен на предательство. А возраст 29 лет здесь совершенно ни при чем. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения. Новости.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до +22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.
7: Вот она ждет волну.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус. Ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединение» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение, позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Территория «Приморской волны».
0: 10 точек вещания по всему краю.
1: Слушайте любимую поп-музыку в своем городе.
0: Находка 87.6 FM.
1: Уссурийск 90.0 FM.
0: Партизанск 89.1 FM.
1: Фокино 99.3 FM.
0: Арсеньев 88.9 FM.
1: Лучегорск 89.0 FM.
0: Кировский 89.2 FM.
1: Спасск-Дальний 88.5 FM.
0: Дальнереченск 89.8 FM.
1: Лесозаводск 88.0 FM.
0: А также на сайте, в мобильном приложении и в умных устройствах с голосовыми помощниками Алиса и Маруся.
1: Приморская волна. Свое, родное, рядом.
0: 16+. Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
4: «Приморская волна».

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая не установлена официально, но с каждым годом становится все более известной. С 2009 года этот праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, неважно в каких войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины, как дань уважения им, ветеранам, и памяти тех, кого уже нет в живых. Несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля, День ветеранов боевых действий, уже организованно отмечается в ряде российских регионов. Например, в Москве традиционным местом встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту, а затем организуется культурная программа с участием известных артистов. В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к вечному огню, к памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам. К тому же в последнее время данной дате уделяют все больше внимания и средства массовой информации, что также способствует признанию и распространению праздника.
3: 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дидро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составили 35 томов, 17 томов текста, это 60 тысяч статей, и 11 томов гравюр, иллюстраций к тексту. В 1776-1777 годах вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрациям, а в 1780 году 2 тома указателей. Первые 20 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Впоследствии его со-редактором стал ученый-единомышленник Жан Д'Аламбер. Участие в составлении энциклопедии приняли также самые выдающиеся мыслители века Просвещения: Вольтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луи Монтескье, Поль Адриан, Гельвеци и другие. Первая энциклопедия была не только популярна и увлекательно написанным справочником, направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение «Примгидромета». Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама.
3: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.
4: Приморская.
3: Волна.

0: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама. У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
3: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание «Приморской волны» доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
0: А еще качайте мобильное приложение «Приморской волны» на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: «Приморская волна». Удобно слушать.
5: 16+.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание «Приморской волны» доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
0: А еще качайте мобильное приложение «Приморской волны» на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: «Приморская волна». Удобно слушать.
5: 16+.
6: Радио «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
2: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В новозеландском городе Крайстчерч в магазине Sunshine Corner Market появилось необычное яблоко. Оно относится к сорту Брейнерн и окрашено в красный и желтый цвета. Причем разделяет их почти идеально ровная граница. Такие плоды называют химерами. Они возникают из-за редкой генетической мутации. Яблоко образуется из клеток двух разных генетических групп. Встречается такое примерно один раз на миллион. Владелица магазина призналась, что за долгие годы не видела ничего подобного. Теперь ее скромная лавка привлекает толпы любопытных посетителей. Все хотят взглянуть на фруктовую знаменитость. Житель Непала Хари Чандрагири установил необычный рекорд в книге Гиннесса. Он спустился на руках вниз по исторической лестнице в китайском городе Чунцин. Всего мужчина преодолел 100 ступеней. Весь спуск занял у него 45 секунд. Трюк был очень опасным. Случайное падение могло привести к тяжелым травмам. Хари признался, что готовился к рекорду долго и сохранял полный контроль над телом. Своим достижением он хотел показать, что стойка на руках может быть не только зрелищной, но и очень точной. Своей цели рекордсмен добился, без сомнений. Жительница Малайзии поделилась в социальных сетях историей, связанной с давним суеверием. Некоторые люди верят, что несчастье подстерегает человека в возрасте, который заканчивается на цифру 9. 19, 29, 39 и так далее. Героиня могла бы отмахнуться от приметы, но недавно ее муж заявил, что хочет развестись. Известие стало для женщины громом среди ясного неба. Развод случился, когда ей было 29 лет. Пользователи интернета посочувствовали рассказчице, но заметили, что верить в приметы не стоит. По их мнению, она просто полюбила не того человека, который оказался способен на предательство. А возраст 29 лет здесь совершенно ни при чем. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения. Новости.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: Приморская.

0: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
3: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Лучшее время для установки отопления – с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
0: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-2686-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется под указание необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
6: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 20 часов.

0: «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный слабый до 5 метров в секунду.
3: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
4: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская волна.
1: Всем привет, я Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Внимание! Компания «Дальторг Сервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторг Сервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картина. Картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Приморская волна. Все только начинается.

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение прим. Гидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Сказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до +22. Ветер южный, слабый, до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Приморская волна.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: Радио «Приморская волна».
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер TU-25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 3 часа.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
2: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

«Маяковская волна».

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер восточный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27, 8 924 127 62 27.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер восточный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: Баранова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16...

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
2: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Rumble et Tumette.

0: Приморье, 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Международный день спортивного журналиста отмечается во многих странах мира сегодня, 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день, в 1924 году, в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 государств мира. В России тема развития спортивной журналистики чрезвычайно актуальна. В 2012 году в Сочи прошел первый всероссийский форум-семинар спортивных журналистов, который позволил многим представителям СМИ повысить свои профессиональные навыки и больше узнать о нюансах работы на крупных международных соревнованиях. Кроме того, с 1990 года в России существует Федерация спортивных журналистов, которая объединяет спортивных журналистов более 80 субъектов страны. Основными задачами Федерации являются развитие спортивной журналистики, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также помощь ветеранам спортивной журналистики.
4: 2 июля 1698 года был получен патент на первую в мире паровую машину. Первым примененным на производстве паровым двигателем была пожарная установка, сконструированная в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Севери. С дозволения короля Вильгельма III, 2 июля того же года ученый получил патент на свое устройство. Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки родников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик, тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра». Однако изобретение оказалось не слишком эффективным, так как тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнером. К тому же насос был довольно опасным в эксплуатации, поскольку из-за высокого давления пара емкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались. Тем не менее, вскоре паровая машина «Севере» нашла довольно широкое применение в промышленности. С ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище другом рудокопа.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер восточный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: Михайлова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение. Позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
1: Приморская волна.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. В Приморье 9 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер восточный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.

0: 21, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Один китайский водитель увидел на дороге необычную картину. Группа людей вынесла стол и стулья прямо на проезжую часть. Они накрыли еду и спокойно устроили ужин, словно находились у себя во дворе. Водитель сначала не поверил своим глазам и даже сбавил скорость, чтобы убедиться, что не спит. Участники застолья выглядели довольно невозмутимо и не обращали внимания на проезжающие машины. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях. Одни сочли происшедшее забавным, другие – опасным. По их словам, такая трапеза создает угрозу и для самих обедающих, и для водителей. Для уличных вечеринок есть более подходящие и безопасные места, подчеркнули комментаторы. Собаки для многих людей становятся не просто домашними питомцами. Они настоящие члены семьи, маленькие тени и эмоциональные якоря. Художница и иллюстратор Виктория Даэль научилась запечатлевать эту связь в своих работах. Она создает теплые, нежные и очень личные портреты собак. Некоторые рисунки начались с набросков ее собственного черного кокер-спаниеля по кличке Уотсон. Другие работы художница делала на заказ для тех, кто хотел увековечить любимца. Для Виктории портрет – это не просто сходство, а тихий диалог с характером животного. Перед началом работы она изучает фотографии и слушает рассказы владельцев, чтобы передать самую суть. Жительница Великобритании столкнулась с необычным соседским поведением. Каждые выходные, ровно в половине третьего ночи, ее сосед берет газонокосилку и начинает бороться с травой на своем участке. Женщина уже не знает, как бороться с шумом. Пользователи интернета посоветовали ей объединиться с другими жителями. Вряд ли она единственная, кому мешают ночные звуки. Затем стоит поговорить с любителем позднего ландшафтного дизайна. Если не поможет, придется обращаться в полицию, ведь законы о тишине никто не отменял. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!